0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retro Net Rádió.
2: Я не знаю, что это такое, что я не знаю, что это такое.